слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

горячий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень будет.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Кто-то другой по ту сторону камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Радио. Радио. Радио. УФМ.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Бумажные свидетельства органов ЗАГС перестанут быть обязательными и будут выдаваться только по желанию граждан. Об этом сообщила российская газета со ссылкой на Министерство юстиции. О планах по переходу к цифровой модели предоставления услуг рассказали на заседании региональной руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое прошло в Бангкоке. В 2018 году в России создали единый государственный реестр записи актов гражданского состояния, объединившие существовавшие региональные электронные базы. Полный переход от бумажных архивов к централизованному цифровому ресурсу завершился в 2020 году. Руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова рассказала RT, что зачисление зарплаты в ночное время не является нарушением. По ее словам, поступление денег на счет работника зависит от многих факторов, от особенностей работы банка, типа перевода, от даты и времени отправки средств работодателям. Если бухгалтерия направила платежные документы вечером, фактическое зачисление зарплаты может произойти уже ночью или на следующий день, добавила юрист. И в завершении выпуска: геологи обнаружили в канадском руднике Кит Крик в провинции Онтарио воду, которая могла быть изолирована в земной коре около 2 миллиардов лет. Об этом сообщает издание Space Daily со ссылкой на исследование Университета Торонто. По словам исследователей, жидкость оказалась чрезвычайно соленой, и концентрация солей примерно в 10 раз выше, чем в морской воде. Особенный интерес ученых вызвал тот факт, что в этой древней воде присутствовали микробные сообщества. Ученые считают, что микроорганизмы смогли выжить в полной темноте благодаря химическим реакциям между водой и окружающими минералами без участия солнечного света. Исследователи называют находку уникальным капсульным фрагментом ранней истории Земли. Она может помочь лучше понять, как развивалась жизнь в глубинных экосистемах планеты и в каких условиях микроорганизмы способны существовать миллиарды лет. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: ОФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на OFM.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 913 37.
8: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: FM. 107.9 FM. 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта. Огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов. Найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
6: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
7: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
8: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
9: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
12: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Нефтеперерабатывающим заводам разрешили снизить качество выпускаемого топлива. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В навигаторе «Дубль ГИС» появилась функция, которая поможет реже стоять на светофорах. Она подскажет оптимальную скорость, чтобы попасть на зеленый. Для этого система отслеживает цикл сигналов светофоров, расстояние между перекрестками, текущую и разрешенную скорость. Чаще всего система рекомендует езду в диапазоне от 45 до 60 км в час, но может советовать и меньше. Рекомендацию превышать скорость она не дает. Пока функция работает только в Москве и Новосибирске. Нефтеперерабатывающим заводам разрешили снизить качество выпускаемого топлива. Некоторые из них перейдут на выпуск топлива стандарта Евро-3 вместо нынешнего Евро-5. Это позволит увеличить объемы выпуска топлива и избежать дефицита. Критического вреда автомобилю топливо стандарта Евро-3 не наносит. У современных автомобилей могут быстрее забиваться катализатор и топливные форсунки. Но для этого на таком топливе нужно накатать несколько десятков тысяч километров. Владельцы старых автомобилей изменений вообще не заметят. Больше трети регионов России убыточны по ОСАГО. Статистика

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, на цветах много пчел и бабочек, к долгому теплу. По прогнозам синоптиков, во вторник, 23 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 27 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 38 минут, слабая магнитная буря.

0: кирпичного кубанского, губского, славянского, силикатного заводов, газобетонные и отсевные блоки, забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
4: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон, также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14, телефон 8-918-45-75-444.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
9: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.

0: магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 913 37.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, на цветах много пчел и бабочек, к долгому теплу. По прогнозам синоптиков, во вторник, 23 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 27 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 38 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на ОФМ.
1: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671. АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Председатель ЗАГС Собрания края Юрий Бурлачко на заседании Совета по местному самоуправлению Совет Федерации озвучил итоги благоустройства. За последние 5 лет в регионе обновили 858 общественных пространств, причем львиная доля проектов пришлась на сельскую местность. Подробностями спикер кубанского парламента поделился в своих соцсетях. Он уточнил, что в повестку заседания включили темы, которые находятся на постоянном контроле ЗСК, создание комфортной городской инфраструктуры, подготовка управленческих кадров и рост инвестиций. Привлекательности муниципалитета. В ходе очередной прямой линии в администрацию Слабинского района поступило 28 обращений от жителей. Основные вопросы касались покоса сорной растительности, спила аварийного сухого дерева по улице Карла Маркса, проблем с водоснабжением, грейдирования дорог, обработка территории хутора Кадухин от комаров и экранирования деревьев и вывоза веток. Все вопросы приняты в работу и направлены профильным специалистам для дальнейшего принятия решений. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района проводится каждую субботу с 10 до 12. Телефон для обращений 41203. Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» открывает прием заявок на 7-й конкурс традиционной казачьей песни «Александровская крепость». Конкурс объединяет тех, кто собирает и воссоздает эти песни, охотится на них в этноэкспедициях и придумывает, как исполнить их со сцены, не потеряв живой интонации. За 7 лет в нем приняли участие более 500 ансамблей от Кубани до Забайкалья, подаривших слушателям 1000 уникальных казачьих песен. Подать заявку можно до 28 августа на сайте ust-fs.ru. Призовой фонд 2 миллиона рублей для лауреатов и автомобили для обладателя гран-при. Финальный тур конкурса пройдет осенью на фестивале казачьей культуры в Усть-Лабинске. В городском парке на летней эстраде при полном аншлаге состоялся 14-й открытый городской фестиваль современного подросткового и молодежного творчества «Проспект», приуроченный ко Дню молодежи России. Яркий праздник талантов объединил не только жителей Усть-Лабинска, но и гостей из разных уголков Краснодарского края. Концертная программа развернулась сразу по 7 номинациям, каждая из которых стала настоящим подарком для публики. Зрители увидели зажигательные хореографические номера, проникновенные вокальные выступления, а также работы в жанрах изобразительного искусства и фототворчества. Особый восторг у публики вызвали показательные выступления спортсменов в номинации «Здоровый спорт» и «Яркое инструментальное творчество в ритмах нового поколения». Изюминкой программы стало эффектное дефиле в номинации «Эль-Трен», где на сцене блистал образцовый театр костюма «Ариадна» с коллекции «Царевна Россия». По итогам конкурсных выступлений профессиональный жюри, в состав которого вошли деятели культуры, педагоги и представители общественности, определило лучших в каждой возрастной группе. Все победители были награждены дипломами и памятными подарками от администрации Слабинского городского поселения компании «Цимросблок». Фестиваль «Проспект» вновь доказал, что наша молодежь полна энергии, креатива и амбициозных идей. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Слабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио. Радио. Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.

0: FM. 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
3: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
5: Кирпичного Кубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов, газобетонные и отсевные блоки, забутовочный кирпич. Информация по телефону 8 918 111 73 76.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Radio UFO.
1: Реклама на УФМ. Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
2: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Ты чего такой задумчивый? Весь день.
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из

0: пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, на цветах много пчел и бабочек, к долгому теплу. По прогнозам синоптиков, во вторник, 23 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 27 градусов, ночью плюс 18. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 38 минут, слабая магнитная буря.

0: реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио. Радио. УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Пик сезона клещей в России приходится на период с апреля по июнь. Но в этом году стоит быть осторожным вплоть до сентября. Об этом сообщила заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования согласия Людмила Страхова в беседе с РИА Новости. Чаще всего в этот период клещи встречаются в лесу с густой травой и подлеском, на заросших обочинах дорог, во врагах или канавах, а также кладбищах с обильной растительностью, рассказала специалист. Риску укусов наиболее подвержены дачники и садоводы, лесники, охотники, туристы, а также все, кто работает на улице. Особенно осторожными нужно быть людям в возрасте от 40 до 60 лет. В 63% случаев именно они обращаются к специалистам для лечения. Летний сезон зачастую оказывается одним из самых лучших периодов для успешного поиска работы. В это время уже традиционно происходит снижение конкуренции среди соискателей. Об этом газете «Известия» рассказала президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова. Однако она отметила, что сам процесс найма, который летом может занимать много времени, не останавливается. Причиной этому становится сезон отпусков, в который на рабочем месте могут отсутствовать как рекрутеры, так и руководители, принимающие участие в согласовании кадров. При этом главным преимуществом летнего поиска работы является снижение конкуренции. По оценке специалиста, количество резюме снижается примерно с 500 до 200, благодаря чему шансы кандидатов быть замеченными возрастают. Другим плюсом становится адаптация на новом месте уже к началу осеннего делового сезона. И в завершении выпуска формат школьных выпускных определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности, сказал министр. Кравцов добавил, что ведомство уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций. Также Минпросвещение поддерживает практику организации различных мероприятий, отметил министр. Напомним, в 2025-26 учебном году выпускные в школах запланированы на 27 июня. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: UFM. UFM. На 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина 74А.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Испании одержали на этом чемпионате первую победу, обыграв со счетом 4-0 Саудовскую Аравию. Лидер испанцев Ямаль помог своей команде, сыграв в первом тайме. Он забил гол, и после того, как сборная Испании трижды отличилась в первой половине встречи, во втором тайме Ламин и Ямаль заменили. А вот Бельгия сыграла второй раз в ничью, на этот раз 0-0 с Ираном. И еще один результат. Уругвай 2-2 завершил матч с Кабо-Верде. А вот эта новость удивительная. Победительница 23 турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс примет участие в Уимблдоне. Организаторы предоставили спортсменке специальное приглашение для участия именно в одиночном разряде. Уильямс 44 года, на ее счету 73 титула женской теннисной ассоциации. Она занимает второе место по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт, которая выступала в 60-70-х годах. Уильямс 7 раз выигрывала Australian Open, 3 Ролан Гаррос, 7 раз Уимблдон и 6 раз US Open. Также на ее счету 3 золотые медали Олимпийских игр в парном разряде и 1 в одиночном. Нынешний Уимблдон стартует 29 июня. На чемпионате Европы по фехтованию итальянская сборная не первый год доминирует, но на нынешнем турнире, который завершился во Франции, преимущество сквадра «Адзуры» было не таким большим. В общем зачете Италия взяла 3 золота, 1 серебряную медаль и 2 бронзовые награды. Второе место у хозяев французов, а на третьей строчке российские спортсмены. 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Золотые медали в командном турнире «Саблисток» выиграли Яна Егорян, а также Алина и Александра Михайловы. Капитан Каролины Харрикейнс, 37-летний Джордан Стал, заявил, что не планирует завершать карьеру после победы в Кубке Стэнли. Нападающий был признан, напомним, самым ценным игроком по итогам плей-офф, и он получил Конн Смайт Трофи. Выиграл он свой второй Кубок Стэнли спустя 17 лет после первого, что стало новым рекордом лиги. Контракт Стала действует до завершения следующего сезона. А вот внук трехкратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы, легендарного хоккейного вратаря Владислава Третьяка Максим, завершил как раз спортивную карьеру. Максим много где поиграл, в ЦСКА он играл, за «Адмирал», Рижское «Динамо», «Ладу» и не только. Последним клубом был Сочи. И эта команда в июне объявила о расставании с Третьяком-младшим в связи с истечением контракта. Владислав Третьяк говорил, что его внук завершает карьеру по состоянию здоровья. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 913 37.
2: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
3: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинск.

0: района.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио. Радио. Радио УФМ.

0: FM. 107.9 FM. У FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM. Реклама на УФМ. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на новый кроссовер Gelant J6. В базовой комплектации он будет стоить 2 миллиона 300 тысяч рублей, в топовый – 2 600. По цене новинка не отличается от оригинального JQ J6. Технические машины тоже идентичны. Кузов, двигатель, оснащение одинаковые. Разница только в логотипах на кузове и в салоне. Представлена новая модель марки «Ума» от Яндекса. «Ума 8» – это крупный кроссовер D-класса с гибридной силовой установкой и полным приводом. Сделан на базе китайского GAC S7 и дополнительно адаптирован для российского климата. Есть зимний пакет, подогревы и антикоррозийная защита. Цены и даты старта продаж пока неизвестны. В России растут продажи новых автомобилей. В мае дилеры реализовали 110 тысяч штук. Это на 20% больше, чем в прошлом году. С начала года продали почти 500 000 новых машин. На уровне выше 100 тысяч в месяц рынок держится уже 3 месяца подряд. Ситуация пока все равно остается сложной, но позитивные тенденции есть. Главный вопрос, который надо себе задать при выборе пикапа – как я планирую его использовать? Например, Хуанхай N7 – это настоящая работяга, большой и ресурсный, способный постоянно таскать грузы по бездорожью. А Джак Т9 – это скорее внедорожник с грузовым отсеком, современный, технологичный и легкий в управлении. Подробнее в сравнительном тесте Хуанхай N7 и Джак Т9 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Усть-Лабинск FM» на 107.9 FM. На 107.

0: на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Председатель Заксобрания края Юрий Бурлачко на заседании Совета по местному самоуправлению в Совете Федерации озвучил итоги благоустройства. За последние 5 лет в регионе обновили 858 общественных пространств, причем львиная доля проектов пришлась на сельскую местность. Подробностями спикер кубанского парламента поделился в своих соцсетях. Он уточнил, что в повестку заседания включили темы, которые находятся на постоянном контроле ЗСК, создание комфортной городской инфраструктуры, подготовка управленческих кадров и рост инвестиций. Привлекательности муниципалитета. В ходе очередной прямой линии в администрацию Слабинского района поступило 28 обращений от жителей. Основные вопросы касались покоса сорной растительности, спила аварийного сухого дерева по улице Карла Маркса, проблем с водоснабжением, грейдирования дорог, обработка территории хутора Кадухин от комаров и экранирование деревьев и вывоза веток. Все вопросы приняты в работу и направлены профильным специалистам для дальнейшего принятия решений. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района проводится каждую субботу с 10 до 12. Телефон для обращений 41203. Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» открывает прием заявок на 7-й конкурс традиционной казачьей песни «Александровская крепость». Конкурс объединяет тех, кто собирает и воссоздает эти песни, охотится на них в этноэкспедициях и придумывает, как исполнить их со сцены, не потеряв живой интонации. За 7 лет в нем приняли участие более 500 ансамблей от Кубани до Забайкалья, подаривших слушателям 1000 уникальных казачьих песен. Подать заявку можно до 28 августа на сайте ust-fs.ru. Призовой фонд 2 миллиона рублей для лауреатов и автомобили для обладателя гран-при. Финальный тур конкурса пройдет осенью на фестивале казачьей культуры в Усть-Лабинске. В городском парке на летней эстраде при полном аншлаге состоялся 14-й открытый городской фестиваль современного подросткового и молодежного творчества «Проспект», приуроченный ко Дню молодежи России. Яркий праздник талантов объединил не только жителей Усть-Лабинска, но и гостей из разных уголков Краснодарского края. Концертная программа развернулась сразу по 7 номинациям, каждая из которых стала настоящим подарком для публики. Зрители увидели зажигательные хореографические номера, проникновенные вокальные выступления, а также работы в жанрах изобразительного искусства и фототворчества. Особый восторг у публики вызвали показательные выступления спортсменов по номинации «Здоровый спорт» и «Яркое инструментальное творчество в ритмах нового поколения». Изюминкой программы стало эффектное дефиле в номинации «Эль Трен», где на сцене блистал образцовый театр костюма «Ариадна» с коллекции «Царевна Россия». По итогам конкурсных выступлений профессиональный жюри, в состав которого вошли деятели культуры, педагоги и представители общественности, определило лучших каждой возрастной группе. Все победители были награждены дипломами и памятными подарками от администрации Слабинского городского поселения компании «Цимросблок». Фестиваль «Проспект» вновь доказал, что наша молодежь полна энергии, креатива и амбициозных идей. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Слабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: радио УФМ.
1: УФМ. Радио УФМ.
2: Реклама на УФМ.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
8: Качество, проверенное временем.
7: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
10: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: UFM. UFM. На 107. На 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск-ФМ. Усть-Лабинск-ФМ на 107.9 FM.
1: А ты такой красивый с бородой.

новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Перечислены неочевидные ошибки использования смартфона. Журналисты одного известного иностранного издания перечислили ошибки при хранении смартфона. Немного детальнее. Авторы рассказали, что даже выключенный смартфон нужно хранить, соблюдая определенные правила. Они объяснили, что полностью разряженный аккумулятор гаджета может испортиться и навсегда выйти из строя, если оставить его в этом состоянии надолго. В этой связи они посоветовали заряжать девайс перед длительным хранением. Если ваш телефон долгое время не используется, его следует заряжать каждые несколько месяцев, рассказали авторы. Неочевидной ошибкой они назвали хранение смартфона с полностью севшей батареей. В материале говорится, что в лучшем случае аккумулятор потеряет свои характеристики и будет работать меньше, чем раньше. В заключение журналисты рекомендовали снимать смартфон с зарядки, как только он достигнет 100% заряда аккумулятора. Также они рекомендовали не доводить, чтобы уровень заряда батареи опускался ниже 20%. А ранее специалисты рассказали, что в Android есть встроенные инструменты, которые анализируют, как приложения обращаются к данным пользователей. С помощью них можно в том числе выявить следящие за владельцем телефона программы. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Группа депутатов Госдумы разработала законопроект о введении минимальных гарантий по оплате труда медицинских работников, согласно которому полная зарплатная ставка врачей с высшим медицинским образованием должна составлять не менее 4 минимальных размеров оплаты труда. Об этом сообщает РИА Новости. Помимо этого, для среднего и младшего медицинского персонала предлагается установить минимальный уровень оплаты не ниже 2,5 МРОТ. Как отмечается в пояснительной записке к инициативе, законопроект направлен на обеспечение достойного уровня заработной платы для медработников и закрепление понятных минимальных гарантий в сфере оплаты труда. В Газнаке сообщили о разработке новых технологий, которые могут повысить уровень защиты биометрических паспортов и других документов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор предприятия Аркадий Трачук. По его словам, специалисты Газнака проводят эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов. Трачук пояснил, что при оформлении биометрического паспорта информация на странице с персональными данными наносится с помощью лазера, который активирует специальные материалы, находящиеся внутри защитной пленки. Глава Госзнака отметил, что специалисты изучают возможность применения подобных технологий в композитных материалах. По его словам, проведенные испытания уже показали перспективные результаты. И в завершении выпуска: каждый пятый опрошенный мужчина в России хотя бы раз брал подработку или искал дополнительный источник дохода ради отношений, свиданий и совместного досуга. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой гибкой занятости и приложением для знакомств «Мамба». 22% мужчин признались, что им приходилось искать дополнительный заработок из-за расходов на романтические отношения. Еще половина респондентов заявили, что хотели бы зарабатывать больше именно из-за связанных с этим трат. При этом большинство россиян считают отношения заметной статьей расходов. Такого мнения придерживаются 70% мужчин и 76% женщин. Несмотря на изменения в обществе, финансовая ответственность за свидания по-прежнему чаще ассоциируется с мужчинами. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: на UFM.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
3: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов, газобетонные и отсевные блоки, забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
6: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
7: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
5: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
6: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес – Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Пункты выдачи заказов и маркетплейсы не смогут заменить продуктовые магазины, поскольку покупателям по-прежнему важно лично выбирать продукты. Об этом в интервью газете «Ру» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдеев. По его словам, угроза исчезновения традиционной розницы сильно преувеличена, особенно если речь идет о продаже продуктов питания. Магазины, безусловно, останутся, потому что есть люди, которые любят прийти, выбрать и потрогать товар руками. Но это в большей степени касается продуктового ритейла. В этом сегменте такая угроза сильно преувеличена, а вот в остальных сегментах действительно переток в онлайн больше, и это нормально, сказал эксперт. Он отметил, что покупатели все чаще выбирают доставку из-за удобства, по словам главы ассоциации, многие предпочитают не тратить время на поездки по магазинам, если товар можно заказать онлайн и получить дома.
0: Закрома Родины.
1: С января по апрель россияне закупились через сервисы трансграничной торговли одежды и обувью на 24,5 миллиарда рублей. Об этом газете «Ведомости» сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли. Согласно статистике организации, продажи в этом сегменте выросли более чем на 21% в годовом выражении. Темпы реализации товаров на внутреннем рынке оказалось ниже – 15,8%. Глава ассоциации Алексей Федоров отметил, что продажи одежды в январе-мае выросли на 17% до 10 миллиардов 800 миллионов рублей, а обуви на 12-18% до 5 миллиардов 800 миллионов. За аналогичный период предыдущего года темпы реализации подобных товаров прибавили лишь 8,6% соответственно, уточнил он.
0: Деньги дороги, как память.
1: В 2026 году стоимость свадеб в России продолжает расти, а разница между Москвой и регионами может достигать нескольких миллионов рублей. Об этом газете «Ру» рассказал эксперт в области мультимедийных решений Дмитрий Яковлевский. По его словам, средний бюджет свадьбы в Москве сегодня находится в диапазоне 3-6 миллионов рублей, тогда как в регионах сопоставимые по уровню мероприятия чаще укладываются в 1,5-3 миллиона. В столице выше стоимость площадок, услуг подрядчиков и технического обеспечения, а также выше требования к деталям и уровню реализации. Эксперт пояснил, что один из ключевых факторов – ожидания самих клиентов. В Москве чаще выбирают индивидуальные концепции, сложные сценарии и детализированное оформление, что автоматически увеличивает затраты. В регионах подход остается более сдержанным, хотя и там постепенно растет запрос на персонализацию. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической гибкой. Современных заборов жалюзи. Евро штакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
8: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

осень длиной в вечность. Ты навсегда в моем сердечке. Может, тебя больше не встречу. Так будет лучше, но не легче. Я благодарен тебе, я ценю и надеюсь, меня не забудешь. Это так странно и больно. Уходить, когда

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск ФМ. Радио Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 ФМ. Реклама на УФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Испании одержали на этом чемпионате первую победу, обыграв со счетом 4-0 Саудовскую Аравию. Лидер испанцев Ямаль помог своей команде, сыграв в первом тайме. Он забил гол, и после того, как сборная Испании трижды отличилась в первой половине встречи, во втором тайме Ламин и Ямаль заменили. А вот Бельгия сыграла второй раз в ничью, на этот раз 0-0 с Ираном. И еще один результат. Уругвай 2-2 завершил матч с Кабо-Верде. А вот эта новость удивительная. Победительница 23 турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс примет участие в Уимблдоне. Организаторы предоставили спортсменке специальное приглашение для участия именно в одиночном разряде. Уильямс 44 года, на ее счету 73 титула женской теннисной ассоциации. Она занимает второе место по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт, которая выступала в 60-70-х годах. Уильямс 7 раз выигрывала Australian Open, 3 Ролан Гаррос, 7 раз Уимблдон и 6 раз US Open. Также на ее счету 3 золотые медали Олимпийских игр в парном разряде и 1 в одиночном. Нынешний Уимблдон стартует 29 июня. На чемпионате Европы по фехтованию итальянская сборная не первый год доминирует, но на нынешнем турнире, который завершился во Франции, преимущество сквадра Адзуры было не таким большим. В общем зачете Италия взяла 3 золота, 1 серебряную медаль и 2 бронзовые награды. Второе место у хозяев французов, а на третьей строчке российские спортсмены. 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Золотые медали в командном турнире саблисток выиграли Яна Егорян, а также Алина и Александра Михайловы. Капитан Каролины Харрикейнс, 37-летний Джордан Стал, заявил, что не планирует завершать карьеру после победы в Кубке Стэнли. Нападающий был признан, напомним, самым ценным игроком по итогам плей-офф, и он получил Конн Смайт Трофи. Выиграл он свой второй Кубок Стэнли спустя 17 лет после первого, что стало новым рекордом лиги. Контракт Стала действует до завершения следующего сезона. А вот внук трехкратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы, легендарного хоккейного вратаря Владислава Третьяка, Максим, завершил как раз спортивную карьеру. Максим много где поиграл, в ЦСКА он играл, за Адмирал, Рижское Динамо, Ладу и не только. Последним клубом был Сочи, и эта команда в июне объявила о расставании с Третьяком-младшим в связи с истечением контракта. Владислав Третьяк говорил, что его внук завершает карьеру по состоянию здоровья. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Председатель ЗАГС Собрания края Юрий Бурлачко на заседании Совета по местному самоуправлению Совет Федерации озвучил итоги благоустройства. За последние 5 лет в регионе обновили 858 общественных пространств, причем львиная доля проектов пришлась на сельскую местность. Подробностями спикер кубанского парламента поделился в своих соцсетях. Он уточнил, что в повестку заседания включили темы, которые находятся на постоянном контроле ЗСК, создание комфортной городской инфраструктуры, подготовка управленческих кадров и рост инвестиций. Привлекательности муниципалитета. В ходе очередной прямой линии в администрацию Слабинского района поступило 28 обращений от жителей. Основные вопросы касались покоса сорной растительности, спила аварийного сухого дерева по улице Карла Маркса, проблем с водоснабжением, грейдирования дорог, обработка территории хутора Кадухин от комаров и экранирования деревьев и вывоза веток. Все вопросы приняты в работу и направлены профильным специалистам для дальнейшего принятия решений. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района проводится каждую субботу с 10 до 12. Телефон для обращений 41203. Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» открывает прием заявок на 7-й конкурс традиционной казачьей песни «Александровская крепость». Конкурс объединяет тех, кто собирает и воссоздает эти песни, охотится на них в этноэкспедициях и придумывает, как исполнить их со сцены, не потеряв живой интонации. За 7 лет в нем приняли участие более 500 ансамблей от Кубани до Забайкалья, подаривших слушателям 1000 уникальных казачьих песен. Подать заявку можно до 28 августа на сайте ust-fs.ru. Призовой фонд 2 миллиона рублей для лауреатов и автомобили для обладателя гран-при. Финальный тур конкурса пройдет осенью на фестивале казачьей культуры в Усть-Лабинске. В городском парке на летней эстраде при полном аншлаге состоялся 14-й открытый городской фестиваль современного подросткового и молодежного творчества «Проспект», приуроченный ко Дню молодежи России. Яркий праздник талантов объединил не только жителей Усть-Лабинска, но и гостей из разных уголков Краснодарского края. Концертная программа развернулась сразу по 7 номинациям, каждая из которых стала настоящим подарком для публики. Зрители увидели зажигательные хореографические номера, проникновенные вокальные выступления, а также работы в жанрах изобразительного искусства и фототворчества. Особый восторг у публики вызвали показательные выступления спортсменов в номинации «Здоровый спорт» и «Яркое инструментальное творчество в ритмах нового поколения». Изюминкой программы стало эффектное дефиле в номинации «Эль-Трен», где на сцене блистал образцовый театр костюма «Ариадна» с коллекции «Царевна Россия». По итогам конкурсных выступлений профессиональный жюри, в состав которого вошли деятели культуры, педагоги и представители общественности, определило лучших в каждой возрастной группе. Все победители были награждены дипломами и памятными подарками от администрации Слабинского городского поселения компании «Цемросблок». Фестиваль «Проспект» вновь доказал, что наша молодежь полна энергии, креатива и амбициозных идей. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Слабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM. Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на новый кроссовер Geland J6. В базовой комплектации он будет стоить 2 миллиона 300 тысяч рублей, в топовый – 2 600. По цене новинка не отличается от оригинального JQ J6. Технические машины тоже идентичны. Кузов, двигатель, оснащение одинаковые. Разница только в логотипах на кузове и в салоне. Представлена новая модель марки «Ума» от Яндекса. «Ума 8» – это крупный кроссовер D-класса с гибридной силовой установкой и полным приводом. Сделан на базе китайского GAC S7 и дополнительно адаптирован для российского климата. Есть зимний пакет, подогревы и антикоррозийная защита. Цены и дата старта продаж пока неизвестны. В России растут продажи новых автомобилей. В мае дилеры реализовали 110 тысяч штук. Это на 20% больше, чем в прошлом году. С начала года продали почти 500 000 новых машин. На уровне выше 100 тысяч в месяц рынок держится уже 3 месяца подряд. Ситуация пока все равно остается сложной, но позитивные тенденции есть. Главный вопрос, который надо себе задать при выборе пикапа – как я планирую его использовать? Например, Хуанхай N7 – это настоящая работяга, большой и ресурсный, способный постоянно таскать грузы по бездорожью. А Jack T9 – это скорее внедорожник с грузовым отсеком, современный, технологичный и легкий в управлении. Подробнее в сравнительном тесте Хуанхай N7 и Jack T9 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». УФМ 107.9 FM.

0: на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
2: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач, инженер оперативно-диспетчерской службы, водитель автомобиля, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4, телефон 8-861-35-9-13-37.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Компенсация за ненормированный рабочий день должна быть дифференцированной. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат отметил, что зачастую работники сталкиваются с ситуациями, когда ненормированный график превращается в норму. При этом в действующем законодательстве нет жестких ограничений на количество рабочих часов при подобной деятельности. «Я считаю, что механизм компенсации за ненормированный рабочий день должен быть дифференцирован. Должен работать принцип: чем больше ты работаешь в формате ненормированного рабочего дня, тем больше должна быть компенсация», — сказал глава комитета. При досрочном погашении ипотеки сокращение срока кредита обычно дает вдвое большую экономию, чем уменьшение ежемесячного платежа. Об этом газете «Ру» рассказал сооснователь и совладелец девелоперской группы Антон Винер. По его словам, досрочное погашение остается одним из главных способов снизить переплату по ипотеке. Однако итоговая выгода зависит от срока кредита, структуры платежей и выбранной стратегии, предупредил он. Специалист пояснил, что наибольший эффект досрочные взносы дают в первой половине срока. В этот период значительная часть ежемесячного платежа идет на проценты, а не на погашение основного долга. Поэтому чем раньше заемщик уменьшает тело кредита, тем меньше процентов он заплатит банку, уточнил Минер. И в завершении выпуска: ГОСТ на проверку прочности каблуков в женской обуви заработает в России со 2 ноября 2026 года. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на электронную базу Росстандарта. Во время испытания прочности каблука обувь закрепляют в специальной машине, которая фиксирует нос неподвижно, а каблук постепенно тянут назад. Нагрузку доводят до 200 ньютонов и измеряют, насколько каблук сместился относительно носочной части обуви. В стандарте указывается, что такая нагрузка в 2-3 раза выше той, которая происходит при ходьбе. На следующем этапе силу увеличивают до 400 ньютонов. Далее нагрузку снимают и проверяют, вернулся ли каблук в исходное положение или остался деформированным. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
1: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио. Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1. Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Шоу FM. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Перечислены неочевидные ошибки использования смартфона. Журналисты одного известного иностранного издания перечислили ошибки при хранении смартфона. Немного детальнее. Авторы рассказали, что даже выключенный смартфон нужно хранить, соблюдая определенные правила. Они объяснили, что полностью разряженный аккумулятор гаджета может испортиться и навсегда выйти из строя, если оставить его в этом состоянии надолго. В этой связи они посоветовали заряжать девайс перед длительным хранением. Если ваш телефон долгое время не используется, его следует заряжать каждые несколько месяцев, рассказали авторы. Неочевидной ошибкой они назвали хранение смартфона с полностью севшей батареей. В материале говорится, что в лучшем случае аккумулятор потеряет свои характеристики и будет работать меньше, чем раньше. В заключение журналисты рекомендовали снимать смартфон с зарядки, как только он достигнет 100% заряда аккумулятора. Также они рекомендовали не доводить, чтобы уровень заряда батареи опускался ниже 20%. А ранее специалисты рассказали, что в Android есть встроенные инструменты, которые анализируют, как приложения обращаются к данным пользователей. С помощью них можно в том числе выявить следящие за владельцем телефона программы. На этом пока все. Услышимся!
0: УФМ. Радио УФМ.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

на 107.9 FM. ФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: 105.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-единицы. 8-918-08-07-3-единицы.
0: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
2: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
1: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и активные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом. Официальный партнер завода Grandline в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга. Grandline. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
9: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на OFM. 8-909-45-00-30.

0: Радио. Радио УФМ. Радио УФМ. Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
1: Пункты выдачи заказов и маркетплейсы не смогут заменить продуктовые магазины, поскольку покупателям по-прежнему важно лично выбирать продукты. Об этом в интервью газете «Ру» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдеев. По его словам, угроза исчезновения традиционной розницы сильно преувеличена, особенно если речь идет о продаже продуктов питания. Магазины, безусловно, останутся, потому что есть люди, которые любят прийти, выбрать и потрогать товар руками. Но это в большей степени касается продуктового ритейла. В этом сегменте такая угроза сильно преувеличена, а вот в остальных сегментах действительно переток в онлайн больше, и это нормально, сказал эксперт. Он отметил, что покупатели все чаще выбирают доставку из-за удобства, по словам главы ассоциации, многие предпочитают не тратить время на поездки по магазинам, если товар можно заказать онлайн и получить дома.
0: Закрома Родины.
1: С января по апрель россияне закупились через сервисы трансграничной торговли одеждой и обувью на 24,5 миллиарда рублей. Об этом газете «Ведомости» сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли. Согласно статистике организации, продажи в этом сегменте выросли более чем на 21% в годовом выражении. Темпы реализации товаров на внутреннем рынке оказалось ниже – 15,8%. Глава ассоциации Алексей Федоров отметил, что продажи одежды в январе мае выросли на 17% до 10 миллиардов 800 миллионов рублей, а обуви на 12-18% до 5 миллиардов 800 миллионов. За аналогичный период предыдущего года темпы реализации подобных товаров прибавили лишь 8,6% соответственно, уточнил он.
0: Деньги дороги, как память.
1: В 2026 году стоимость свадеб в России продолжает расти, а разница между Москвой и регионами может достигать нескольких миллионов рублей. Об этом газете «Ру» рассказал эксперт в области мультимедийных решений Дмитрий Яковлевский. По его словам, средний бюджет свадьбы в Москве сегодня находится в диапазоне 3-6 миллионов рублей, тогда как в регионах сопоставимые по уровню мероприятия чаще укладываются в 1,5-3 миллиона. В столице выше стоимость площадок, услуг подрядчиков и технического обеспечения, а также выше требования к деталям и уровню реализации. Эксперт пояснил, что один из ключевых факторов – ожидания самих клиентов. В Москве чаще выбирают индивидуальные концепции, сложные сценарии и детализированное оформление, что автоматически увеличивает затраты. В регионах подход остается более сдержанным, хотя и там постепенно растет запрос на персонализацию. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Радио УФМ. 107.9 FM.

0: на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Председатель Заксобрания края Юрий Бурлачко на заседании Совета по местному самоуправлению Совета Федерации озвучил итоги благоустройства. За последние 5 лет в регионе обновили 858 общественных пространств, причем львиная доля проектов пришлась на сельскую местность. Подробностями спикер кубанского парламента поделился в своих соцсетях. Он уточнил, что в повестку заседания включили темы, которые находятся на постоянном контроле ЗСК, создание комфортной городской инфраструктуры, подготовка управленческих кадров и рост инвестиционных привлекательности муниципалитета. В ходе очередной прямой линии в администрацию Слабинского района поступило 28 обращений от жителей. Основные вопросы касались покоса сорной растительности, спила аварийного сухого дерева по улице Карла Маркса, проблем с водоснабжением, грейдирование дорог, обработка территории хутора Кадухин от комаров и экранирование деревьев и вывоза веток. Все вопросы приняты в работу и направлены профильным специалистам для дальнейшего принятия решений. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района проводится каждую субботу с 10 до 12. Телефон для обращений 41203. Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» открывает прием заявок на 7-й конкурс традиционной казачьей песни «Александровская крепость». Конкурс объединяет тех, кто собирает и воссоздает эти песни, охотится на них в этноэкспедициях и придумывает, как исполнить их со сцены, не потеряв живой интонации. За 7 лет в нем приняли участие более 500 ансамблей от Кубани до Забайкалья, подаривших слушателям 1000 уникальных казачьих песен. Подать заявку можно до 28 августа на сайте ust-fs.ru. Призовой фонд 2 миллиона рублей для лауреатов и автомобили для обладателей гран-при. Финальный тур конкурса пройдет осенью на фестивале казачьей культуры в Усть-Лабинске. В городском парке на летней эстраде при полном аншлаге состоялся 14-й открытый городской фестиваль современного подросткового и молодежного творчества «Проспект», приуроченный ко Дню молодежи России. Яркий праздник талантов объединил не только жителей Усть-Лабинска, но и гостей из разных уголков Краснодарского края. Концертная программа развернулась сразу по 7 номинациям, каждая из которых стала настоящим подарком для публики. Зрители увидели зажигательные хореографические номера, проникновенные вокальные выступления, а также работы в жанрах изобразительного искусства и фототворчества. Особый восторг у публики вызвали показательные выступления спортсменов в номинации «Здоровый спорт» и «Яркое инструментальное творчество в ритмах нового поколения». Изюминкой программы стало эффектное дефиле в номинации «Эль-тренд», где на сцене блистал образцовый театр костюма «Ариадна» с коллекции «Царевна Россия». По итогам конкурсных выступлений профессиональный жюри, в состав которого вошли деятели культуры, педагоги и представители общественности, определило лучших в каждой возрастной группе. Все победители были награждены дипломами и памятными подарками от администрации Слабинского городского поселения компании «Цемросблок». Фестиваль «Проспект» вновь доказал, что наша молодежь полна энергии, креатива и амбициозных идей. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Слабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Вот это реальный выбор! Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: ФМ. УФМ. На 107.9 ФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн». Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС. Кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
4: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Филиалу ПАО «Россети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
7: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 9 FM.
1: Дорожные новости.
2: Нефтеперерабатывающим заводам разрешили снизить качество выпускаемого топлива. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В навигаторе «Дубль ГИС» появилась функция, которая поможет реже стоять на светофорах. Она подскажет оптимальную скорость, чтобы попасть на зеленый. Для этого система отслеживает цикл сигналов светофоров, расстояние между перекрестками, текущую и разрешенную скорость. Чаще всего система рекомендует езду в диапазоне от 45 до 60 км в час, но может советовать и меньше. Рекомендацию превышать скорость она не дает. Пока функция работает только в Москве и Новосибирске. Нефтеперерабатывающим заводам разрешили снизить качество выпускаемого топлива. Некоторые из них перейдут на выпуск топлива стандарта Евро-3 вместо нынешнего Евро-5. Это позволит увеличить объемы выпуска топлива и избежать дефицита. Критического вреда автомобилю топливо стандарта Евро-3 не наносит. У современных автомобилей могут быстрее забиваться катализатор и топливные форсунки. Но для этого на таком топливе нужно накатать несколько десятков тысяч километров. Владельцы старых автомобилей изменений вообще не заметят. Больше трети регионов России убыточны по ОСАГО. Статистика рассчитывается сравнением двух показателей. С одной стороны, доходы от продажи полисов, с другой – расходы на выплаты с учетом расходов на ведение дел. Хуже всего ситуация в Ингушетии. Здесь страховые выплачивают в 7 раз больше денег, чем собирают от продажи полисов. Также плоха ситуация во многих регионах Северного Кавказа, Дальнего Востока и не только. Фактически, ОСАГО в проблемных регионах выплачиваются за счет всех остальных. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио УФМ.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 240.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

С утра, в обед и вечером. УФМ.

0: радио Усть-Лабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Компенсация за ненормированный рабочий день должна быть дифференцированной. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат отметил, что зачастую работники сталкиваются с ситуациями, когда ненормированный график превращается в норму. При этом в действующем законодательстве нет жестких ограничений на количество рабочих часов при подобной деятельности. «Я считаю, что механизм компенсации за ненормированный рабочий день должен быть дифференцирован. Должен работать принцип: чем больше ты работаешь в формате ненормированного рабочего дня, тем больше должна быть компенсация», — сказал глава комитета. Пик сезона клещей в России приходится на период с апреля по июнь. Но в этом году стоит быть осторожным вплоть до сентября. Об этом сообщила заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования «Согласия» Людмила Страхова в беседе с РИА Новости. Чаще всего в этот период клещи встречаются в лесу с густой травой и подлеском, на заросших обочинах дорог, во врагах или канавах, а также кладбищах с обильной растительностью, рассказала специалист. Риску укусов наиболее подвержены дачники и садоводы, лесники, охотники, туристы, а также все, кто работает на улице. Особенно осторожными нужно быть людям в возрасте от 40 до 60 лет. В 63% случаев именно они обращаются к специалистам для лечения. И в завершении выпуска: формат школьных выпускных определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности, сказал министр. Кравцов добавил, что ведомство уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций. Также Минпросвещение поддерживает практику организации различных мероприятий, отметил министр. Напомним, в 2025-26 учебном году выпускные в школах запланированы на 27 июня. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

радио УФМ. УФМ. 107.9 FM.

0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
6: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое не...

как бы не были далеко, я расскажу своим облакам, кроме тебя что-то ни о ком. И без тебя как-то, ну никак. И как бы не были далеко,

0: Реклама на ОФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Avansuje!
1: С утра, в обед и вечером. УФМ.
2: Реклама на УФМ.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
3: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

Радио УФМ.

что завтра. Ты моя награда, все, что мне надо, надо. Внутри бьется пульс, мы на правильном курсе, просто почувствуй.